0: результаты.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Бизнес-класс. Читать в апреле. Carolina Bugaian, Molțel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a business-ului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fază reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.

0: Результаты.
1: Примария Кишинева приглашает вас на День семьи. 16 мая, начиная с 13:00, ждем вас на площади Великого национального собрания на праздники для детей, родителей и бабушек с дедушками. Примария Кишинева подготовила яркую программу. Игры, творческие мастер-классы, детские спектакли, развлечения и множество приятных моментов. Приходите вместе с близкими, чтобы провести этот день в теплой атмосфере, наполненной радостью и красивыми воспоминаниями. День семьи. 16 мая, 13:00. Площадь Великого национального собрания. Ждем вас!
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Читате.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarel FM 90.7.